0: Ново, ново, ново.
1: Я би тебе, тебе дал све. Оно себе ради тебе, река бегаме. Я би тебе, тебе дал све.
2: Тома, за тебе.